0: Текст для нашего назидания сегодня находится в Евангелии от Луки, 12 глава, с 15 стиха по 21 стих. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Аминь. Любящий Иисус, мы славим и благодарим Тебя за ту милость, которую, Господь, каждый день мы встречаем на этой земле. И по этой милости мы не исчезли, ибо милость Твоя обновляется каждое утро, так говорит пророк Иеремия. Прошу Тебя, мой любящий Господь, благослови наш разум, наши сердца и души, чтобы мы познали ту мудрость, которую Ты сегодня нам даешь читать в этом слове, и ту Твою благодать, которую Ты даруешь тем, кто принимает Твое слово и старается сохранить его в сердце, чтобы оно освещало наш путь в жизни и давало нам силы оставаться на том пути, который мы выбрали, чтобы служить Тебе, славить Тебя и войти с Тобой в вечные обители. Поэтому мы просим Тебя, благослови эти живые слова живого Бога в нашем разуме, в наших сердцах и в нашей жизни, чтобы они как светильник освещали нашу душу, наше сердце, и мы видели свое состояние, Господь, и не стремились к любостяжанию, как здесь говорит нам Иисус Христос. Мы просим Тебя, благослови и прибудь с нами. Аминь. Сегодня в Слове Божьем нам говорится, что у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И далее Иисус предупреждает, говорит: бойтесь любостяжания. Да? Почему Иисус рассказал нам эту притчу? Как она похожа на нашу жизнь? И разве мы к такому не стремимся? В чем она обличает нас перед Богом? Очень разумный человек, не пьяница, не расточитель, не вор, заботится о своем будущем, но без благодарности к Богу и путей Божьих не видно. Сказано: для себя, а не в Бога богатеет. Как же так? Человек, который каждый день пиршествовал блистательно, он был к Богу равнодушен и не благодарил Его. Отношение к ближнему и для славы Божией он не служил. Авраам тоже был богатый, и Давид имел много богатства. Но Авраам, переходя с места на место, всегда ставил жертвенники и призывал живого Бога, воздавая ему хвалу. Для осознания нашего ничтожества Бог даровал нам закон и пророков, которые обличают нас в самом большом грехе. Это первая заповедь про любовь к Богу, и если ее нет, закон называет такого человека проклятым. Да, проклятым законом Божьим за отсутствие любви к Богу. Ни убийца, ни вор, ни прелюбодей, а человек, который равнодушен к Богу и не думает о благодарности Богу за эту жизнь на земле. Это стандарт Божьего мерила к человеку, рожденному женщиной. В Слове Божьем сказано, что любовь изливается в сердца наши Духом Святым. А апостол Павел пишет: кто не имеет любви, медь звенящий и кимвал звучащий. То есть не будет взят рай Эдемский, то есть сад, где жили наши предки. Ведь там жили Адам и Ева, там кипит жизнь, которую мы тоже должны увидеть. Она настолько счастлива и хороша в Эдемском саду, что апостол Павел пишет вторым Коринфянам, не видел того глаз, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Человек часто свои чувства называет любовью. Он может это быть к маме, к детям, к братьям и сестрам, к своей семье. Но Иисус говорит другие слова. «Кто оставит ради меня братьев, сестер, родителей и получит во стократ в жизнь и жизнь вечную?» Как прославляет Иисус Христос служение Богу и себе Иисусу Христу и своему ближнему? Не для себя живет человек, не для себя богатеет, а для славы Божией трудится на ниве Божией. Тогда Иисус Христос такому труженику дает новые способности, дары Духа, которыми человек служит ближнему и прославляет Бога. Да, Бог говорит, кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Какое сильное разделение на своих и чужих. Об этом тяжело говорить. Признание Бога как любящего, а не как страшного судью и палача, происходит после того, как происходит излияние Духа Святого в сердце наше. То есть через осознание собственной греховности и печали об этом. Печаль о собственной греховности приводит к покаянию. И Бог дарует такому сердцу Духа Святого, и человек становится новым творением. Пример для нас – Закхей. Встретил Иисуса, и богатство потеряло ту ценность, какую была у него всю эту жизнь. Также в Деяниях апостолов упоминается Варнава, который все продал и поменял и пошел за Христом, служа ему сердцем и верою. В Слове Божьем много примеров для нас, как надо любить и служить Богу верой и преданностью. Наши братья и сестры в недавнем прошлом тоже шли в лагеря и тюрьму за веру в живого Бога и служа ему сердцем и душой, сердцем Иисусу Христу служа. Дьявол и сегодня хочет научить людей любить жизнь в роскоши и разврате, ставя в пример людей богатых, которые не служат Богу, а прославляют похоти, но Слово Бога говорит человеку, рожденному женщиной, положено однажды умереть и потом суд. На суде два вида грешников. Те, кто проклят законом Божьим и должен пойти в озеро Огненное, и те, кто был оправдан кровью и ранами Иисуса Христа и усыновлен самим Богом. Бог создал для людей новый храм. Это церковь христианская, где читается Слово Божие, где преподаются таинства Божие, но заповедь, в которую должны верить. Об этом говорят слова Христа. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». А он говорил о храме тела своего, то есть о христианской церкви. Почему же не служат Богу множество людей, живущих на этой земле? Потому что слово Бога в пренебрежении у них. Нет любви, той любви, что Иисус добыл на Голгофе в его ранах и его крови. Они служат тому, что дал им дьявол – похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, и радуются, что могут по хотям своим угождать. Но у христианина должна быть другие цели в жизни, другие чувствования. Пример нам в жизни – это 10 дев. Ждут пришествия жениха, все сидят вместе, все ждут, но по-разному встречают. У кого светильники, сердца горят – Словом Божьим, те вошли на пир, у кого сердца не имеют огня, должны остаться за дверями. Собрание всем дает одинаково. Один собирает масло, Слово Божие, другие беспечно не заботятся о Слове Божьем, пока время благоприятное, пока день спасения. Собирайте масло, Слово Божие в свое сердце и в Бога богатейте. Апостол Павел пишет, корень всех зол – сребролюбие. Это духовная болезнь человечества. живущего на этой земле. Иисус сказал, что богатому тяжело войти в Царство Божие, как верблюду в игольное ушко. Человек со всеми своими похотями хочет зайти на брачный пир, не меняя сердце, не меняя одежду, то есть в грязной одежде и со старым сердцем. Но Иисус сегодня предупреждает нас и говорит, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух пожнет в жизнь вечную. Мы видим, как этот человек вроде не сделал ничего предосудительного, так же, как на том вечном суде, где говорится о козлах и овечках, мы помним, что произошло с теми, которым говорит Иисус, идите в огонь вечный, ибо я алкал, и не дали мне есть, я жаждал, и не дали мне пить, я был наг, и не одели меня, я был болен, не посетили меня, я был в темнице, и не пришли ко мне. И они говорят, когда мы это не сделали для тебя? И он говорит, так как это вы не сделали одному из братьев моих меньших, то это не сделали вы и мне. И вот сегодня Слово Божие говорит, что каждый из нас определяет сам в себе через Слово Божие, насколько он предан Господу и насколько он хочет служить Господу, насколько он готов пожертвовать свое время, время нахождения со своими родными, близкими, время нахождения с детьми, так сказать, на время служения Иисусу Христу. Если не находится время служения Христу, а находится время только для своих домашних, точно так же поступают и язычники. Ничем человек от язычников не отличается. И Слово Божие учит нас, что только любовь, которая изливается Духом Святым в сердца наши и изменяет наше сердце, и делает его способным, потому что написано, что там будут записаны заповеди Божии, делает способным служить и Богу нашему Иисусу Христу словом и делом. Ведь по плодам написано, их узнаете их. Какие плоды мы приносим перед своими детьми? Пренебрегаем ли мы делом Божьим, церковью, служению братьям и сестрам и считаем, что домашние дела важнее церковных? Или, может быть, считаем, что отношение к церкви это должно быть происходить всего тогда, когда мы в церкви входим несколько раз в неделю? Но Слово Божие говорит нам о Енохе, который ходил перед Богом, то есть он всегда помнил, он всегда знал, что Бог видит его, и он ходит перед его лицом. Так написано в Слове Божьем, что мы им живем, движемся и существуем. И это существование перед лицом Божьим должно нас дисциплинировать в отношении служения Богу, а не служение похоти, очей похоти, плоти и гордости житейской. Служение ближнему, конечно, человек может делать и не получать обратно благодарности, но Слово Божие говорит, чтобы семя Слова Божие и плоды Царства Божие сеялись на этой земле для того, чтобы еще люди находили спасение в Иисусе Христе, чтобы они видели, что есть люди, которые преданы Иисусу Христу и хотят служить Ему. Слово Божие, много примеров героев веры, особенно в евреям. В послании к евреям апостол Павел описывает, начиная с Авеля и Каина, что Авель сердцем служил Богу, а Каин только внешне приносил жертвоприношение. И также он перечисляет всех героев веры, может, не всех, потому что сложно всех перечислить, их миллионы, но он говорит о том, что Авраам пошел туда, не зная, куда идет, поверив Богу, чтобы там ему должно жить. Представьте себе, оставил все, оставил родство, жилище свое оставил, оставил знакомые поля, леса или что там еще у него было, и пошел в землю ханаанскую. потому что Бог сказал, иди туда, выйди из родства твоего, иди туда. Кто из нас сегодня может так серьезно относиться к Богу? Слово Божие говорит нам об этом. Поверил Авраам Богу, и это ему вменилось в праведность. Это было чудное действие, вера в Слово Божие. Она сделала его сердце способным приносить такие жертвы, о которых нам сложно даже представить. Он все оставил и пошел в неизвестность, не зная, что будет в пути, не зная, куда придет, но он пошел для того, чтобы выполнить то, что сказал ему Бог. И сегодня Господь говорит, отправляясь в путь христианский, мы тоже должны иметь в себе то те чувствования, какие имел в себе Авраам, когда шел по Слову Божьему, когда шел туда, куда ему сказал Бог. Мы можем пример привести и народ израильский, который вышел из Египта, после 430 лет рабства вышел, чтобы наследовать землю ханаанскую, потому что написано было сказано Аврааму, что этот народ, который жил в Ханаане, не наполнил меру своих грехов. Когда наполнит меру грехов, Бог говорит, я произведу над ними суд и уберу их с этой земли и вас поселю на этой земле. Поэтому Слово Божие говорит еще нам о том, что у Бога есть мера грехов, которую мы наполняем вместе со своими родителями, с дедушками, с бабушками. В Ханаанской земле у них через 400 лет наполнилась мера грехов, и были уничтожены эти народы. Наша мера грехов тоже есть. Слово Божие нам об этом говорит. Если мы не каемся, если мы не просим у Бога нового сердца и нового духа, если мы не стремимся к тому, чтобы наследовать жизнь вечную, если наши мечты не устремлены к небесному царству, тому царству, где все так чисто, славно, где ангелы поют славу Божию, и где, как в Откровении написано, множество народов в белых одеждах стояли и славили Бога, это записано в Откровении. И там старец спрашивает Иоанна, говорит, а кто они, откуда пришли? Он говорит, ты знаешь, господин. И он говорит, это те, кто пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. И за это они пребывают перед престолом Божьим. Также и народ израильский, он вышел из Египта. Этот народ видел силу Божью, какие чудеса сотворил Моисей перед лицом фараона, какие чудеса Бог сотворил, когда вел их из Египта в землю ханаанскую. Он открыл перед ними море, такого раньше не было и после не было. Они по дну прошли, как по суше. Он даровал им хлеб в пустыне, манну. Он привел их в землю, текущую молоком и медом. Но люди не смогли все-таки поверить, потому что у них оставались старые сердца. И поэтому Слово Божие говорит, что если в Ветхом Завете всего некоторые люди могли иметь Духа Святого и называли их пророками, то в Новом Завете, после страданий и смерти Иисуса Христа на Голгофе, после Его, так сказать, победа на Голгофе. Слово Божие говорит, что Дух Святой изливается на всякую плоть и образуется новый храм. Храм, где Дух Святой ведет свое назидание, ведет людей. Ведь Дух Святой дает и хотение, и действие, дает силы все преодолеть, чтобы остаться с Богом. И в страданиях, и в искушениях, и во всех этих жизненных обстоятельствах, которые мы встречаем на этой земле. Поэтому Бог сегодня предупреждает, любостяжание или сребролюбие – это тоже болезнь человека, болезнь его души, болезнь его разума, потому что мудрость мирская, написано, это есть безумие перед Богом. Конечно, Бог говорит такие тяжелые слова для нашей плоти имея пропитание и одежду, говорит апостол Павел, будем довольны. Но разве мы довольны этим? Мы стремимся, чтобы у нас было жилище, мы стремимся, чтобы у нас была хорошая машина, мы стремимся, чтобы у нас на столе было хорошо покушать, мы стремимся, чтобы одеться хорошо, чтобы ближним мы могли что-то дать хорошее. Поэтому сегодня Слово Божие говорит, чтобы это все не превращалось в цель в нашей жизни. Главная цель, которую имеет человек на земле, это достигнуть Царства Божия. Ведь мы здесь на земле, можно сказать, в ссылке, если мы мирским простым языком говорить, в ссылке. Бог ограничил наше пребывание на земле только для того, чтобы мы могли раскаяться в том, в чем не раскаялся Адам. Мы могли примириться с Богом, что не сделал Адам и Ева в Эдемском саду, признать себя грешниками, получить Духа Святого и наследовать жизнь вечную. Сегодня об этом говорит Слово Божие, что живущий на земле, он должен искать Бога, он должен стремиться к примирению с Богом, он хочет видеть нас, Бог наш хочет видеть нас в Царстве Божьем. А мы равнодушно часто относимся не только к Богу, но и к ближнему, видя, как он идет в вечные страдания, в ад. Мы спокойно это наблюдаем. Почему? Потому что нам не открыто еще, что ждет человека после Божьего суда или вечная погибель, там, где приготовлено для дьявола и падших ангелов озеро огненное, куда человек не должен был попадать, но идет туда добровольно, избирая служение дьяволу и через похоть и очей, похоть, плоть и гордость, которые проявляются через первородный грех в человеке. И Бог говорит, чтобы человек отдал ему свое сердце каменное, и тогда Бог даст ему плотяное сердце, любящее Бога, любящее ближнего и ведущее в вечные обители. Аминь.
1: Враг тебе предложит очень многое – яркого, красивого, блестящего. Отнесись к подаркам этим строго ты. Все, что он дает, не настоящее. Принесет к ногам твоим он почести, и услад земных откроет россыпи. Если взять из рук его захочешь ты, путь перед тобой усыплет розами. Не смутись ты щедростью великою, руки спрячь от тех подарков за спину. Жаждет дьявол стать твоим владыкою, чтоб душа была ему подвластною. Чтобы соблазнить дарами ложными, враг приложит все свои старания. Он хотел прельстить и Сына Божьего, но Иисус отверг его даяния. Знал врага он, древнего обманщика. Дьявол столько душ сгубил подарками. Враг и ныне тот, каким был раньше он. Не прельстись его дарами яркими. Сколь красноречивы обещания, но за ними ложь врагом прикрытая. От его подарков обнищаешь ты, по миру пойдет душа разбитая. Хочешь ли владеть богатством истинным? У Христа сокровища бесценные. Он дает их из любви и милости. Как прекрасны те дары нетленные! Господом даруется прощение, вера и покой, любовь и праведность, Дух Святой и вечное спасение и обетование жизни радостной. Не обманет Бог твои желания, Он богат, в руках Его вселенная. Ты приди к Иисусу с покаянием, Он тебе богатство даст нетленное. Хочешь ли стать Божиим наследником и иметь дары неприходящие, так возьми небесное наследие, все, что даст Спаситель, настоящее. Аминь.

0: Мир вам, дети Божьи, возлюбленные в Господе, братья и сестры. Сегодняшнее послание, которое оставлено нам в назидание, находится в послании святого апостола Павла к евреям. Это 13 глава, 16 стиха и по 25. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово увещевания. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. Да, в этом послании и в этой главе наш Господь Иисус Христос увещевает нас, как нам должно жить на этой земле, как нам должно проводить то время, которое Господь нам еще оставил. Увещевает нас и объясняет нам, как должно нам служить. Потому как каждый человек, живя на этой земле, кому-то служит. Мы недавно с вами у нас был про то, как не можешь служить, Господь говорит, да? Двум господам. Да, как вот на этой земле не то, что двум господам. Многим мы служим в этой жизни. Но несмотря на то, что мы имеем достаточно забот, и дел на этой земле основной заботой, основным делом должно являться служение нашему Господу. А служение нашему Господу – это не только служение в церкви, в собрании, прочитать проповедь или выйти со словом на кафедру. Нет, мои дорогие, это да, это служение, это огромное служение. Но и таким же служением является вот это вот слово, которое здесь говорит Господь через апостола Павла. Не забывайте также благотворение. Что такое благотворение? Благотворить. Благотворение – это бескорыстное дело, творение какое-то, что человек совершает. Бескорыстное, с любовью, с желанием, с добром к тому, о ком в этом благотворении человек заботится. Какая-то помощь ближнему, поддержка, то же самое утешение, благотворение, творить благо. И еще хочется здесь, мои дорогие, в контексте этого слова вспомнить. Помните, что говорит Господь? Когда на суду поставит одних по правую, других по левую сторону. Что он скажет тем, которые по правую сторону? Помните? Я алкал, и вы накормили меня. Я жаждал, и вы напоили меня. В больнице был, посетили меня. И даже когда в вузах был, пришли ко мне, да? И те, к которым он обращается, они говорят такие чудные слова. Когда же мы это сделали? И Господь говорит, а как вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне. Вот, мои дорогие, в чем вот эта вот благотворительность? Почему они так поступили? Не потому, что их заставили, потому что их уговорили. Они даже не заметили, что они это делали. Понимаете? Дела, если во имя Господа совершены, они благоугодны Богу. Не во имя свое, не для гордыни, не для того, чтобы показаться, какой ты святой и праведный христианин. Делами мы не спасаемся, но дела наши – это суть дыхания веры. Вы знаете, когда мы живем, мы дышим, не замечая даже, что мы дышим. Есть определенные моменты, когда человек контролирует свое дыхание. Ну, спортсмен контролирует дыхание, там больной человек, специальное дыхание есть, да? Но мы сейчас не об этом коротком времени. Все-таки это короткие моменты в жизни человека. Мы тоже иногда думаем, размышляем, как нам поступить, да? Но большинство жизни человек дышит непроизвольно. Вот так вот христианин живет, совершая добрые дела, а добрые дела – это только те дела, которые сделаны со Христом в сердце и во имя Христа. Делает эти добрые дела, даже не замечая, поэтому они так искренне удивились. Когда же мы это сделали? Понимаете? Вот она, благотворительность. То есть, творить благо. И еще такой момент, мои дорогие, если Господь не даст нам, если мы не возьмем у Господа, то ничего мы доброго сотворить не сможем. Все доброе свыше от Отца Небес. Помните, однажды юноша назвал Господа нашего Иисуса Христа благим, учитель благой. Что ответил ему Господь, помните? Он говорит, никто не благ, как только Господь, только Бог. Дело не может быть благим, если еще раз, если оно не сделано со Христом и во имя Христа. Это очень важный момент, мои дорогие, чтобы мы не приписали себе эту заслугу. И вы знаете, в этой благотворительности обязательно нужно помнить о том, кто дал тебе эти силы, кто дал тебе это желание. Еще раз и еще раз. И вы знаете, благотворительность, да, вот здесь дальше Господь говорит такие еще слова, да, и общительность, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Общительность. Если ходите во свете, имеете общение друг с другом, то кровь Господа Иисуса Христа омывает вас от всякого греха. Так говорит нам Господь. Общительность, то есть иметь общение, иметь, во-первых, желание общения с братьями и сестрами. Иметь желание общения. Иметь желание общения не только с теми братьями и сестрами, которые вам, ну давайте так скажем, нравятся в общении, но и с теми, которые не очень. Ведь и такое тоже есть. Не только с теми, кого искренне любишь, но и с теми, с кем трудные взаимоотношения. А порой трудные взаимоотношения у нас в семьях, где и любим мы их, а общение не получается. Почему? Надо задуматься, братья и сестры. Может быть, не о том общаемся. Может быть, не с тем сердцем, в котором живет любовь Божья, мы имеем это общение. Общительность, общаться, желание иметь это общение. Опять же, все идет от Господа. И смотрите, здесь интересные какие строки, слова. «Ибо таковы жертвы благоугодны Богу». Почему жертвы? Что же за жертва такая? А потому что для того, чтобы иметь общительность, для того, чтобы благотворение, да, нужно, чтобы чем-то пожертвовать, что-то отдать. Свое время, которое ты можешь потратить на что-то другое. А его так не хватает в нашей жизни, мои дорогие. Каждый из нас знает, сколько забот, а сколько трудов, а сколько тех, кому хочется помочь, с кем хочется быть рядом. А Господь говорит, имейте благотворение, общение. И вот эта жертва. Пожертвовать тем, что... И не просто словами, мои дорогие. Вот эта помощь ближнему, она не только должна выражаться, не только что должна, нужно для нас, чтобы мы не только словами. Вспомните, апостолы идут в храм, и сидит человек, который не мог ходить от рождения. И он смотрит на них и жаждет получить от них серебра и злата. Ну или серебра хотя бы. Это тоже же благотворение помочь человеку материально. Да? Ну а что говорит Петр? Да нету у нас, говорит. Но что есть, то даем. И он ему говорит чудные слова, которые излечивают этого больного. Господь излечивает через апостола Петра. Он говорит ему, во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. И дальше что? Чем подкрепляет апостол свои слова? Он берет его за руку и помогает подняться. Мои дорогие, вот истинное служение. Вот не только сказать, помочь подняться. Порой мы так скажем своими праведными словами, что человек не то чтобы поднимется, если он сидел, он ляжет. И так бывает, к сожалению, с нами, когда не от Духа Божьего говоришь, когда от своей гордыни, от своего величия. И вот здесь мы с вами можем перейти к следующему стиху. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Мои дорогие наставники наши, это старшие братья в наших общинах, рукоположенные братья. Мои дорогие, хочется всем напомнить, что это священники, это те, через кого Господь совершает свое священство, свои таинства святые, как крещение и причастие. Вот этот человек, вот этот старший брат, который порой не нравится нам, не потому, что он что-то совершает не по Писанию. Если он что-то делает не так, как написано в Писании, подойди к нему, как говорит нам Слово Божие. Поговори с ним, обличи его, но только на Слове Божьем, а не от того, что тебе это нравится или не нравится, как он поступил, что он сделал, что он сказал. Понимаете? На основе Слова Божьего, если он не прав, если не послушал, возьми двоих с собой, подойдите и поговорите. Объясните брату. А то получается, а он не так сказал, а он не то сделал. И чисто на каких-то эмоциях, на каких-то своих, понимаете, любви, не любви, этого любим, того не любим. Вот так поступить надо, вот так надо поступить. Открывайте Слово Божье, открывайте катехизис доктора Мартина Лютера, читайте, размышляйте. Объясняйте свою позицию. Если, еще раз повторюсь, если не по Слову Божьему, да, а если брат поступает по Божьему Слову, а ты, еще раз повторюсь, из-за своей любви, нелюбви, приверженности, неприверженности, его опровергаешь, не поступаешь так, как говорит брат, то потом как ты идешь и берешь от этого человека, от этого служителя, еще раз повторюсь, от священника, а как ты потом принимаешь причастие, если он для тебя не является священником? Смотрите, мои дорогие, какие здесь слова. Они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязан дать отчет. Отчет перед Господом. Нет власти ни от Бога. Да, в наших общинах мы не называем епископами, архиепископами, но старший брат рукоположенный, он поставлен Богом. Богом он там поставлен, мои дорогие. Об этом хочется еще раз и еще раз очень серьезно сказать. Понимаете? Заботиться о душах наших. Сказано в Писании, вот мы читаем. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. С радостью. С какой радостью? От того, что мое слово признали? Или слово Божье, которое я сказал, признали? Приняли слово Божье. Вера от слышания, слышание слова Божьего. Вера укрепляется. Понимаете? И радость дает. Когда видишь, как возрастает община, конечно, брат будет радоваться. Конечно, мои дорогие. Вот радость. Вот это истинная радость того служителя Божьего. Понимаете? Радуется за то, что принимается Слово Божье, ведущее к спасению душ. А воздыхание здесь говорит. Почему воздыхание? От того, что меня не послушали? Да нет же, мои дорогие. Воздыхание от того,
1: что вот через это непризнание, непризнание не только священства этого брата, а непризнание того слова, которое он несет, той заботы о душах, вот воздыхает почему. Вот почему воздыхает от того, что покаяния нету в общинах. Искреннего, истинного покаяния, которое дает Дух Святой. А Дух Святой огорчается от нашего поведения и в том числе от нашего отношения к старшему брату. Мои дорогие, и где ж тогда искать это покаяние? Кто ж кается будет? Кто примет от Господа? Кто? Понимаете, мои дорогие? И, конечно, воздыхает, и это для вас не полезно. Понимаете? Нет пользы, если мы вот так поступаем в отношении старших братьев. Мои дорогие, священники, священство, таинство, Господь через них, еще раз повторюсь. И тут дальше, смотрите, молитесь о нас, ибо мы уверены, апостол Павел взывает молиться о нем. И всем давайте вспомним, чем обсуждать, осуждать этого брата, да давайте молиться за него. Все молиться. Не здесь, нет и здесь, и в собрании, и все вместе, но и дома. Дома в своей вечерней и утренней молитве. Вспомнил ты о нем? А вспомни. И вспомни, и подумай, какой труд несет на себе тот, кого поставил Господь. Какой ответ держать, спрос какой с этого брата. Молиться. Молиться о них. И теперь к молитве. Что такое молитва, мои дорогие? Мы порой молитву превращаем, ну пусть не в приказ, но в какое-то, знаете, ну какое-то очень, очень, очень, не знаю даже, как это сказать, просьбу какую-то такую, знаете, беспрекословную, так можно сказать, просьбу к Богу. Мои дорогие, молитва – это диалог с Богом. Диалог. Не только я говорю, и Бог мне отвечает. А как услышать, что отвечает Бог? Как это услышать? Мои дорогие, просили об этом Господа, чтобы Бог открывал, что же Он хочет мне ответить, и что Он ответил мне. Бог отвечает на молитвы только тогда, когда Ему это угодно, и когда это во благо нам. Сколько раз мы молились, а Бог не давал. А может быть, не на то молились, может, не на то просили, а может, еще не пришло время. Многое могу еще сказать вам, но вы теперь не можете вместить. И такие строки есть в Писании. Мои дорогие, просим, а Господь как будто не слышит. Как помните, когда Он в лодке вроде как спал. И ученики, что ж тебе и дела нет до нас? Как часто мы в своих молитвах тоже. Вот здесь смотрите, апостол Павел просит молиться за него, чтобы он еще пришел, чтобы они увиделись. И что? Что, мои дорогие? Ну, в Писании это не написано, но по истории церкви мы знаем, что апостол не пришел. Его казнили там, в Риме. Ну, это по истории церкви. Не будем этого утверждать, но давайте так. Молились, просили, а Господь вроде не исполнил. Но молились и просили, и Господь утвердил Павла. И Павел пошел на эту смерть. Он пошел на этот подвиг во имя Христа. Еще и потому, что сам молился и просил, и за него молились и просили.

послушать, услышать. Так. Вот так и с Господом в молитве. Надо, чтобы услышать Его, надо многое отложить. Побыть в тишине. От суеты от этой. От вот этих вот забот. Вот что необходимо для того, чтобы услышать, что же Бог ответил. А услышав дальше, что Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырь овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его. Вот что дальше. Господь хочет усовершить, хочет помочь нам в этом благом деле служения Ему в этом мире, полном очень всякого и разного. Ну, вот эта кровь, пролитая там на Голгофе, очистившая нас. Как же дальше? А дальше вот за этого пастыря держаться и с ним идти. Идти с ним, потому что он ведет туда вечные обители. Только так. И смотрите, мои дорогие, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков, только Господу слава. Только Ему. Еще раз, только благоугодно то дело, которое сотворено во имя Христа. И, мои дорогие, вот дальше прошу вас, братья, примите себе слово увещевание. Увещевание. Давайте, мои дорогие, трудясь на небе Божьей, увещевать тех, кто рядом с нами, тех, кому мы обращаемся в этом служении, тех, кому мы служим, увещевать, не приказывать. Не настаивать, хотя иногда это тоже нужно, а вот именно увещевать. Если человек принял слово и хочет его исполнить, с радостью, с желанием, это одно. А когда его заставили, ну это несколько другое. Поэтому такое чудное слово увещевание. Ну и заканчивает он, конечно, в надежде, что придет, что увидится. Ну, вы знаете, апостол Павел тут говорит истину. Однажды мы все увидимся. Если не здесь, если не на этой земле, то уж в вечности, если будем верными служителями. Вы знаете, какая великая надежда вот в этом, что однажды Господь нас всех соберет в своем небесном царстве. Это такая великая надежда каждому из нас. Кто из нас не расстался с теми, кто нам дорог и близок здесь, на этой земле? И что? Все? Да нет, мои дорогие. Имеем надежду. Мы никому не определяем, кому куда. Но мы надеемся, что те, кого мы любим, наши родные и близкие, там у Господа. И вот чтобы иметь эту возможность встретиться с ними, быть с ними в вечности, вот это вот нам и нужно, мои дорогие, жить со Христом, но и умереть со Христом. Поэтому Господь говорит, будь верен до смерти. Вот у христианина такая черта. Не в начале пути, не в середине пути, а именно до конца быть верным, всегда быть верным. И вот здесь смотрите, какое чудное приветствие. Приветствую всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас же италийские, вас италийские. Смотрите, да, мы бедные несчастные грешники, но во Христе святы. Во Христе святость наша, мои дорогие. И поэтому еще раз Господь призывает. И смотрите, как заканчивает апостол. Благодать со всеми вами. Благодать. Опять к благому. Опять к Господу. И пусть вот эти чудные слова пребудут со всеми нами. Благодать со всеми вами. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.